0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня в католической церкви 23-е рядовое воскресенье, которое продолжает вести нас на праведные пути. Сестры, братья, вам когда-нибудь приходило в голову, почему Господь не обращается напрямую к каждому человеку, прямо в его сердце? Ведь достаточно было бы, когда кто-то делает что-то плохое, тотчас же услышать голос с небес. «Остановись!» Насколько проще была бы тогда наша жизнь? Никаких ссор, никаких обид и вообще никаких проблем. Но в сегодняшнем чтении из книги пророка Иезекииля мы видим совсем другое. Бог посылает человека к человеку. Бог просит пророка пойти и предупредить того, кто сбился с пути. Но почему это так? Ответ прост и в то же время глубок. Господь хочет, чтобы мы брали на себя ответственность друг за друга, ведь мы не чужие друг другу. Мы как пальцы одной руки, как члены одного большого тела. Если болит мизинец, страдает весь человек. Не существует чужих грехов, чужих несчастий. И когда мы находим в себе силы с любовью сказать брату: «Послушай, ты поступаешь неправильно», именно в этот момент мы выходим из скорлупы своего эгоизма. Да, это трудно. Да, в ответ мы можем получить резкие слова. Но эта обида, переносимая ради мира, соединяет нас со страданиями самого Иисуса Христа. Но как найти в себе силы для проявления такой заботы? Ответ мы находим во втором чтении из послания апостола Павла. Очень часто мы путаем любовь с простой человеческой расположенностью. Любить того, кто нам понравился, кто улыбается нам в ответ – это легко и совершенно естественно. Но настоящая любовь – это всегда усилие. Это всегда выход за пределы собственного «я». Вспомним Спасителя в Гефсиманском саду. Ему было невероятно трудно взять на себя грехи всего мира, но он сделал это ради всех нас, ради каждого из нас. Сестры, братья, настоящая любовь – это когда мы принимаем человека со всеми его слабостями, со всеми его недостатками. Сами по себе, только своими силами, мы не способны на это. Наш эгоизм слишком силен. Но когда мы обращаемся к Богу от всего сердца, Бог наполняет нас Своим Духом. И так возникает чудесный круг. Мы любим Творца. Он дарует нам свою силу, и именно благодаря этой божественной силе мы становимся способными любить ближнего по-настоящему. И, наконец, Евангелие сегодня открывает нам самую утешительную истину. Господь говорит: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Иногда нам кажется, что апостолам было намного легче. Они ведь видели Христа, ходили с Ним по городам, делили с Ним трапезу, а мы остались одни. Но это не так. Наша жизнь ничем не отличается от их дней. Господь пребывает с нами точно так же, только Он невидим для человеческих глаз. И когда нам плохо, когда кажется, что Бог далеко, на самом деле это мы уходим в сторону, забывая о Нем. Стоит лишь тихо призвать Его имя, соединиться в общей молитве, и Его тепло возвращается. Мы порой завидуем святым, у которых были видения. Но, поверьте, святые жили точно такой же верой, как и мы с вами. Поэтому, дорогие сестры и братья, давайте беречь мир между собою. Будем прощать. Будем с открытым сердцем подсказывать друг другу верный путь. И, главное, будем верить, что Господь всегда рядом. В каждом добром слове, в каждом общем вздохе молитвы. Мира вашему дому. и тепла вашим сердцам. И да будет так.
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Пятого сентября Лев XIV встретился в Ватиканском зале консистории с монахинями из конгрегации непрерывного поклонения пресвятым дарам. В эти дни сестры совершают паломничество по стопам своей блаженной основательницы Марии Магдалины Воплощения, а также по случаю 50-летия основания Федерации Святого Духа, в которую входит их община. Обращаясь к монахиням, папа отметил, что их призвание является особым выражением стремления человека искать и созерцать лик Бога. В монашеской жизни этот поиск приобретает особое значение. Он воплощается в непрестанном и безмолвном поклонении Христу, который дарует себя в Евхаристии. Именно Евхаристия, подчеркнул папа, указывает путь к церковному единству. Ссылаясь на свою энциклику «Magnifica Humanitas», Лев XIV напомнил об учении святого Августина, согласно которому хлеб и вино на алтаре являются таинством единения верующих во Христе. Вот почему необходима евхаристическая духовность церковного единства в любви. Особое призвание конгрегации непрерывного поклонения пресвятым дарам папа связал со служением единству внутри церкви. Своим образом жизни они призваны стать ткачихами общения, сплетая нити молитвы и труда, евхаристического поклонения и монастырского сестринства. Лев XIV пожелал монахиням, чтобы юбилейное паломничество по вечному городу и местам, связанным с историей их конгрегации, стало благодатным временем обновления и укрепления. Призвание сестер неизменно – излучать в мире великолепие лика Христова в пресвятых дарах. Святейший Отец призвал монахинь жить с новой надеждой и стремлением к святости, следуя примеру блаженной Марии Магдалины Воплощения. Верность древней и неизменно новой мудрости Евангелия остается лучшим путем для тех, кто под водительством Святого Духа посвящает себя любви к Богу и ближнему. Федерация Святого Духа объединяет около 30 обителей, главным образом в Мексике. Конгрегация непрерывного поклонения пресвятым дарам была основана в Риме в 1807 году. Монахини ведут созерцательную жизнь и круглосуточно поклоняются пресвятым дарам, следуя уставу святого Августина Ипонийского. Сегодня в мире насчитывается около 60 монастырей этой конгрегации и почти 1000 монахинь.

В Великую среду 1770 года Леопольд Моцарт привел своего 14-летнего сына в Сикстинскую капеллу, где исполнялась знаменитая «Мизерере» Аллегри. Ватикан оберегал и по сей день оберегает это произведение с особой тщательностью, ни разу не опубликовав партитуру. Однако юному Моцарту достаточно было услышать песнопение один раз, чтобы по горячим следам переписать его полностью на память и даже кое-что подправить. Папа Климент XIV, узнав об этом невероятном факте, встретился с Вольфгангом и наградил его престижнейшим орденом Золотой Шпоры. На днях в зале Успенской Богородицы на радио Ватикана молодые исполнители из ансамбля «Белла Музика» Зальцбургского Моцартеума записали программу, посвященную великому композитору, с использованием двух оригинальных инструментов, принадлежавших Моцарту. Папа Лев XIV принял юных музыкантов на частной аудиенции, и ему также удалось подержать в руках знаменитую скрипку «Коста». Директор Моцартеума Линус Клумпнер прокомментировал: «Как будто Вольфганг Амадеус Моцарт снова вернулся в Рим 250 лет спустя». Запись концерта Радио Ватикана, члена и соучредителя Европейского союза радиовещания, будет предоставлена в распоряжение партнерским радиостанциям, начиная с середины сентября. Таким образом, его смогут услышать миллионы людей.

Сегодняшнее 23-е рядовое воскресенье читается отрывок из главы 18 Евангелия от Матфея, где излагаются некоторые нормы, согласно которым должна осуществляться внутренняя жизнь христианской общины, в частности, то, что касается исправления согрешающих братьев. Святой Матфей напоминает с большим реализмом, что в лоне церкви могут возникать споры и напряженные ситуации. Это не должно удивлять или возмущать, это реальность. Здесь важны не столько личные попытки, сколько правильный подход к согрешающим братьям, дабы отвратить их от грешного пути. В этом и проявляется истинный евангельский дух. Евангелист Матфей описывает двойную опасность. Во-первых, когда некоторые братья или сестры более не отвечают требованиям принадлежности к общине, и своим поведением препятствуют духовному миру и развитию членов общины, тогда обличение их оказывается необходимым. Однако обличение должно совершаться с целью вразумления братьев и их приобретения. Наряду с этим в самой общине могут возникать трения, и они должны разрешаться через прощение, даруемое и получаемое. Прощение безусловное и постоянное. Такова воля Божья, и таково требование милосердной любви, которой руководствуется христианская община. В сегодняшнем первом чтении из книги пророка Иезекииля говорится, что одного функционирования духовной жизни, обеспеченного законами и нормативными процедурами, недостаточно. Поэтому Бог ниспослал своему народу пророческий дар. Прослушаем слова пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, и тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слово и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою». Вспомним, что когда Бог спросил Каина: «Где Авель, брат твой?», тот ответил Господу: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Не будем подражать Каину, но станем утренней стражей для наших братьев, к чему настойчиво призывал святой папа Иоанн Павел II. Но одного напоминания еще недостаточно. Не забудем, что дар пророчества, ниспосланный Богом своему народу, заключается прежде всего в умении распознавать и разоблачать. Это умение не зависит от возраста, но связано с особым призванием христианина и с его готовностью нести свою ответственность. Любая община нуждается в страже. Стража бодрствует и бдит, предостерегая общину от всякой опасности, и знает, сколько длится ночь. В таком контексте учение Христово о совместной церковной молитве приобретает совершенно новое значение. Молящаяся община отнюдь не является группой лиц, совершающих индивидуальный молебен. Молиться вместе не означает создавать искусственное единство, упраздняющее расстояние. Молитва становится церковной тогда, когда верующие молятся Богу об одном и том же, на благо всей общины. Для достижения этого общине необходимо пройти особый путь, подобный тому, который ведет к исправлению. В самом деле необходимо нечто большее, а именно умение определять и преследовать общую цель для совместной молитвы –

0: В основе такой усердной заботы о благе общины всегда должна лежать братская любовь. К этому настойчиво призывает святой Павел в сегодняшнем отрывке из послания к римлянам. Апостол пишет: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в этом слове: люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Апостол настаивает на любви, которая должна преобладать над всем другим. Провинившийся человек всегда остается нашим братом и пребудет таковым, даже если поступает как язычник. Таким язычником становится тот, кто, замыкаясь в своей гордыне, сам исключает себя из церковной общины. Но в сегодняшнем евангельском тексте не говорится о том, что это отлучение от церкви окончательно, и тем самым не теряется вся надежда. В самом деле отлучение может быть временным ввиду покаяния, которое всегда возможно. Господь Иисус Христос оставил общине верующих определенные правила и дал ей особую власть, дабы она пребывала последовательной и крепкой, даже если грех постоянно пытается уязвить и одолеть ее. Настаивая на своем постоянном присутствии в церкви, Господь пожелал указать нам на ее подлинную основу. В своем первом соборном послании апостол Петр, говоря об Иисусе Христе, краеугольном камне, обращается к верующим с таким призывом: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».

0: Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 23-е рядовое воскресенье, которое продолжает вести нас на праведные пути. Сестры, братья, вам когда-нибудь приходило в голову, почему Господь не обращается напрямую к каждому человеку, прямо в его сердце? Ведь достаточно было бы, когда кто-то делает что-то плохое, тотчас же услышать голос с небес. «Остановись!» Насколько проще была бы тогда наша жизнь? Никаких ссор, никаких обид и вообще никаких проблем. Но в сегодняшнем чтении из книги пророка Иезекииля мы видим,

0: чужих грехов, чужих несчастий. И когда мы находим в себе силы с любовью сказать брату: «Послушай, ты поступаешь неправильно», именно в этот момент мы выходим из скорлупы своего эгоизма. Да, это трудно. Да, в ответ мы можем получить резкие слова. Но эта обида, переносимая ради мира, соединяет нас со страданиями самого Иисуса Христа. Но как найти в себе силы для проявления такой заботы? Ответ мы находим во втором чтении из послания апостола Павла. Очень часто мы путаем любовь с простой человеческой расположенностью. Любить того, кто нам понравился, кто улыбается нам в ответ, это легко и совершенно естественно. Но настоящая любовь – это всегда усилие. Это всегда выход за пределы собственного «я». Вспомним Спасителя в Гефсиманском саду. Ему было невероятно трудно взять на себя грехи всего мира, но он сделал это ради всех нас, ради каждого из нас. Сестры, братья, настоящая любовь – это когда мы принимаем человека со всеми его слабостями, со всеми его недостатками. Сами по себе, только своими силами, мы не способны на это. Наш эгоизм слишком силен, но когда мы обращаемся к Богу от всего сердца, Бог наполняет нас своим духом. И так возникает чудесный круг. Мы любим Творца, Он дарует нам свою силу, и именно благодаря этой божественной силе мы становимся способными любить ближнего по-настоящему. И, наконец, Евангелие сегодня открывает нам самую утешительную истину. Господь говорит: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Иногда нам кажется, что апостолам было намного легче, они ведь видели Христа, ходили с Ним по городам, делили с Ним трапезу, а мы остались одни. Но это не так. Наша жизнь ничем не отличается от их дней. Господь пребывает с нами точно так же, только Он невидим для человеческих глаз. И когда нам плохо, когда кажется, что Бог далеко, на самом деле это мы уходим в сторону, забывая о Нем. Стоит лишь тихо призвать Его имя, соединиться в общей молитве, и Его тепло возвращается. Мы порой завидуем святым, у которых были видения. Но, поверьте, святые жили точно такой же верой, как и мы с вами. Поэтому, дорогие сестры и братья, давайте беречь мир между собою. Будем прощать. Будем с открытым сердцем подсказывать друг другу верный путь. И, главное, будем верить, что Господь всегда рядом, в каждом добром слове, в каждом общем вздохе молитвы, мира вашему дому и тепла вашим сердцам. И да будет так!
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Пятого сентября Лев XIV встретился в Ватиканском зале консистории с монахинями из конгрегации непрерывного поклонения пресвятым дарам. В эти дни сестры совершают паломничество по стопам своей блаженной основательницы Марии Магдалины Воплощения, а также по случаю 50-летия основания Федерации Святого Духа, в которую входит их община. Обращаясь к монахиням, папа отметил, что их призвание является особым выражением стремления человека искать и созерцать лик Бога. В монашеской жизни этот поиск приобретает особое значение. Он воплощается в непрестанном и безмолвном поклонении Христу, который дарует себя в Евхаристии. Именно Евхаристия, подчеркнул папа, указывает путь к церковному единству. Ссылаясь на свою энциклику «Magnifica Humanitas», Лев XIV напомнил об учении святого Августина, согласно которому хлеб и вино на алтаре являются таинством единения веры.

верующих во Христе. Вот почему необходима евхаристическая духовность церковного единства в любви. Особое призвание конгрегации непрерывного поклонения пресвятым дарам папа связал со служением единству внутри церкви. Своим образом жизни они призваны стать ткачихами общения, сплетая нити молитвы и труда, евхаристического поклонения и монастырского сестринства. Лев XIV пожелал монахиням, чтобы юбилейное паломничество по вечному городу и местам, связанным с историей их конгрегации, стало благодатным временем обновления и укрепления. Призвание сестер неизменно – излучать в мире великолепие лика Христова в пресвятых дарах. Святейший Отец призвал монахинь жить с новой надеждой и стремлением к святости, следуя примеру блаженной Марии Магдалины воплощения. Верность древней и неизменно новой мудрости Евангелия остается лучшим путем для тех, кто под водительством Святого Духа посвящает себя любви к Богу и ближнему. Федерация Святого Духа объединяет около 30 обителей, главным образом в Мексике. Конгрегация непрерывного поклонения пресвятым дарам была основана в Риме в 1807 году. Монахини ведут созерцательную жизнь и круглосуточно поклоняются пресвятым дарам, следуя уставу святого Августина Ипонийского. Сегодня в мире насчитывается около 60 монастырей этой конгрегации и почти 1000 монахинь.

В Великую среду 1770 года Леопольд Моцарт привел своего 14-летнего сына в Сикстинскую капеллу, где исполнялась знаменитая «Мизерере» Аллегри. Ватикан оберегал и по сей день оберегает это произведение с особой тщательностью, ни разу не опубликовав партитуру. Однако юному Моцарту достаточно было услышать песнопение один раз, чтобы по горячим следам переписать его полностью на память и даже кое-что подправить. Папа Климент XIV, узнав об этом невероятном факте, встретился с Вольфгангом и наградил его престижнейшим орденом Золотой Шпоры. На днях в зале Успенской Богородицы на радио Ватикана молодые исполнители из ансамбля «Белла Музика» Зальцбургского Моцартеума записали программу, посвященную великому композитору, с использованием двух оригинальных инструментов, принадлежавших Моцарту. Папа Лев XIV принял юных музыкантов на частной аудиенции, и ему также удалось подержать в руках знаменитую скрипку «Коста». Директор Моцартеума Линус Клумпнер прокомментировал, как будто Вольфганг Амадеус Моцарт снова вернулся в Рим 250 лет спустя. Запись концерта Радио Ватикана, члена и соучредителя Европейского союза радиовещания, будет предоставлена в распоряжение партнерским радиостанциям, начиная с середины сентября. Таким образом, его смогут услышать миллионы людей.

Сегодняшнее 23-е рядовое воскресенье читается отрывок из главы 18 Евангелия от Матфея, где излагаются некоторые нормы, согласно которым должна осуществляться внутренняя жизнь христианской общины, в частности, то, что касается исправления согрешающих братьев. Святой Матфей напоминает с большим реализмом, что в лоне церкви могут возникать споры и напряженные ситуации. Это не должно удивлять или возмущать, это реальность. Здесь важны не столько личные попытки, сколько правильный подход к согрешающим братьям, дабы отвратить их от грешного пути. В этом и проявляется истинный евангельский дух. Евангелист Матфей описывает двойную опасность. Во-первых, когда некоторые братья или сестры более не отвечают требованиям принадлежности к общине и своим поведением препятствуют духовному миру и развитию членов общины, тогда обличение их оказывается необходимым. Однако обличение должно совершаться с целью вразумления братьев и их приобретения. Наряду с этим в самой общине могут возникать трения, и они должны разрешаться через прощение, даруемое и получаемое, прощение безусловное и постоянное. Такова воля Божья, и таково требование милосердной любви, которой руководствуется христианская община. В сегодняшнем первом чтении из книги пророка Иезекииля говорится, что одного функционирования духовной жизни, обеспеченного законами и нормативными процедурами, недостаточно. Поэтому Бог ниспослал своему народу пророческий дар. Прослушаем слова пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, и тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слово и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою». Вспомним, что когда Бог спросил Каина: «Где Авель, брат твой?», тот ответил Господу: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Не будем подражать Каину, но станем утренней стражей для наших братьев, к чему настойчиво призывал святой папа Иоанн Павел II. Но одного напоминания еще недостаточно. Не забудем, что дар пророчества, ниспосланный Богом своему народу, заключается прежде всего в умении распознавать и разоблачать. Это умение не зависит от возраста, но связано с особым призванием христианина – и с его готовностью нести свою ответственность. Любая община нуждается в страже. Стража бодрствует и бдит, предостерегая общину от всякой опасности, и знает, сколько длится ночь. В таком контексте учение Христово о совместной церковной молитве приобретает совершенно новое значение. Молящаяся община отнюдь не является группой лиц, совершающих индивидуальный молебен. Молиться вместе не означает создавать искусственное единство, упраздняющее расстояние. Молитва становится церковной тогда, когда верующие молятся Богу об одном и том же на благо всей общины. Для достижения этого общине необходимо пройти особый путь, подобный тому, который ведет к исправлению. В самом деле необходимо нечто большее, а именно умение определять и преследовать общую цель для совместной молитвы –

0: В основе такой усердной заботы о благе общины всегда должна лежать братская любовь. К этому настойчиво призывает святой Павел в сегодняшнем отрывке из послания к римлянам. Апостол пишет: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие заключаются в этом слове: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Апостол настаивает на любви, которая должна преобладать над всем другим. Провинившийся человек всегда остается нашим братом и пребудет таковым, даже если поступает как язычник. Таким язычником становится тот, кто, замыкаясь в своей гордыне, сам исключает себя из церковной общины. Но в сегодняшнем евангельском тексте не говорится о том, что это отлучение от церкви окончательно, и тем самым не теряется вся надежда. В самом деле отлучение может быть временным ввиду покаяния, которое всегда возможно. Господь Иисус Христос оставил общине верующих определенные правила и дал ей особую власть, дабы она пребывала последовательной и крепкой, даже если грех постоянно пытается уязвить и одолеть ее. Настаивая на своем постоянном присутствии в церкви, Господь пожелал указать нам на ее подлинную основу. В своем первом соборном послании апостол Петр, говоря об Иисусе Христе, краеугольном камне, обращается к верующим с таким призывом: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 7 сентября, католическая церковь чтит память святой мученицы Регины Ализийской. Она претерпела смерть в 250 году во время гонений императора Деция. Сегодня также чтим память священников Джона Дакета и Ральфа Корби. Они умерли в Лондоне мученической смертью в 1644 году. Джон Дакет вырос в католической семье, в 1639 году стал священником, учился в Париже, вернувшись в Англию, прослужил лишь около одного года. Ральф Корби, тоже из семьи католиков, иезуит, 12 лет нелегально служил в Англии в графстве Дарем. Когда обоих привезли к месту казни, протестантский пастор обратился к ним с проповедью. Отец Джон ответил пастору: «Сэр, я здесь, чтобы умереть за веру, а не для того, чтобы ей учиться». Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Хризагона Пшемоцкого. Он служил в Санкт-Петербурге в церкви Святой Екатерины, в Витебске, Двинске, Омске, Смоленске и Орле. Арестован в 1927 году. Умер 8 сентября 1930 года в смоленской тюрьме. «Боже, изнемог во мне дух мой».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Перед чтением молитвы «Анджелус» 6 сентября папа Лев XIV размышлял над воскресными литургическими чтениями, обратив внимание верующих на фундаментальные критерии христианского мышления и действия, в центре которых стоит заповедь любви. Ссылаясь на послание к римлянам, Святейший Отец напомнил, что все заповеди сводятся к одной – «люби ближнего твоего, как самого себя». Апостол Павел настаивает на этой мысли, используя сильный образ, перекликающийся с молитвой «Отче наш». «Братья, не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». «Иисус учит прощать долги», — продолжил папа и напомнил, что существует особое сокровище, которое мы обязаны отдавать друг другу, не становясь при этом его пленниками. Это долг взаимной любви. Внимание, забота и добро, полученное от других, делают нас более свободными и способными брать на себя ответственность. В евангельском чтении Господь указывает христианской общине как минимум на два способа практического проявления этой любви. Первый – это способность к братскому вразумлению. Папа назвал это деликатным и часто забытым искусством, требующим откровенности и постепенности. Сначала разговор наедине, затем при свидетелях, и лишь потом, когда это необходимо, перед всей общиной. Искренний диалог помогает смотреть правде в глаза и превращает конфликты в возможность для духовного роста. Жалобы и злословия даются гораздо легче, но они ни к чему не приводят и лишь парализуют многие ситуации. Евангелие же, напротив, воспитывает в нас свободу в любви. Второй способ братской милосердной любви преображает саму молитву. Речь идет об умении приходить к согласию и не только при разрешении споров, но и когда мы просим Бога о каких-либо дарах. Иисус говорит об этом так: «Если двое из вас на земле согласятся просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет».

спешившей после Благовещения к Елисавете, поделиться радостью и тяготами материнства. Да научит она и всех нас радостному долгу братской любви, воззвал Святейший Отец. После чтения Богородичной молитвы на площади Святого Петра Папа обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с настоятельным призывом к миру на Украине и прекращению всех вооруженных конфликтов, а также приветствовал паломников, прибывших в Рим. Святейший Отец признался, что с глубокой скорбью воспринял известие о недавних жестоких атаках на украинские города и гражданскую инфраструктуру, которые привели к гибели невинных людей. Папа выразил духовную близость народу, который уже многие годы живет в страхе и тревоге. «Я обращаюсь с новым призывом положить конец насилию, остановить разрушение, открыть сердца для диалога и мира. Надеюсь, что предпринятые в эти дни усилия по возобновлению переговоров принесут конкретные плоды и откроют пространство для дипломатии». Епископ Рима призвал верующих вознести совместную молитву Господу, дабы согласие восторжествовало во всех конфликтах, терзающих сегодняшний мир. По традиции Лев XIV приветствовал жителей города и паломников из разных стран. В частности, он отметил присутствие общины межепархиальной семинарии Studienhaus St. Lambert из Лантерсхофена, Германия. Верующих прихода святого Ульдерика из Музестры, провинции Тревизо, а также хор из епархии Оппи Домамертина и Пальми, прибывший в сопровождении своего епископа. В завершение встречи, напомнив о возвращении к привычному ритму жизни после периода летних отпусков, Святейший Отец дал верующим напутствие и пожелал всем благословенного воскресения. Постепенно возобновляя нашу обычную деятельность после летнего перерыва, попросим Господа сопровождать нас и поддерживать своим светом. Праздник семьи, организованный 5 сентября губернаторством Града Ватикан для сотрудников и их близких, в этом году вновь собрал в Ватиканских садах сотни родителей и детей. Вечером к ним присоединился Лев XIV. Он поблагодарил семьи за свидетельство любви и напомнил, что в семейной жизни воплощаются два величайших дара – жизнь и любовь. Папа процитировал святого Иоанна Павла II, он называл семью «зеркалом Божьим», в котором Господь хочет видеть свое отражение в нашем обществе, в нашей семье. По словам Льва XIV, эта мысль помогает по-новому взглянуть на каждую семейную ячейку. Продолжая мысль Войтылы, папа напомнил, что в этом зеркале Бог видит два самых прекрасных и великих чуда – дар жизни и дар любви. Поэтому семейная жизнь побуждает человека не жить только для себя, не замыкаться в эгоизме, а дарить себя другим в семье, среди друзей, даже тем, кто пока не стал другом. Хочу поблагодарить всех вас, ваши семьи, за то великое чудо, каким являетесь вы, сказал Лев XIV, и пожелал, чтобы сама встреча стала отражением Божьим, временем радости, которую человек получает, находясь вместе с другими. Перед встречей с папой семьи приняли участие в святой мессе в гроте Богоматери Лурдской в Ватиканских садах. Праздник продолжился пиццей и угощением, выступлениями жонглеров, играми и представлениями, надувными аттракционами и городком маленьких пожарных. Папа рассказал, что летом, встречаясь с ребятами в Ватиканском лагере, он выучил популярный интернет-тренд и с улыбкой предположил, что за каникулы они успели немного подучить математику. «Сколько будет 6-7? Будет 13? Прекрасно», — сказал он, повторяя характерный жест руками. Все вокруг, и взрослые, и дети, рассмеялись. Подростки в ответ предложили ему научиться еще одному модному слову «аура», что вызвало новый взрыв смеха. В ходе встречи президент губернаторства

0: Ватикана сестра Рафаэла Петрини от имени сотрудников выразила Святейшему Отцу признательность, подчеркнув, что для них большая радость служить лично папе и хотя бы отчасти помогать в великой миссии, порученной ему Господом. Лев XIV поблагодарил организаторов праздника, в том числе салезианского священника, координатора капелланов губернаторства и руководителя летнего лагеря Франко Фонтану, а также находившихся рядом бывших президентов губернаторства, кардиналов Бертелло и Вергеса Альсагу. На встрече присутствовал кардинал Анхель Фернандес Артиме. В конце встречи Лев XIV пообщался с семьями, благословил детей, приветствовал родителей, людей в инвалидных колясках и стариков, отвечал на вопросы и фотографировался с участниками.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная. Церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Духовная.
3: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
0: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире еженедельная рубрика Русской службы радио Ватикана «Трудные вопросы». Нас спрашивают, можно ли сказать, что у Иисуса человека была вера, ведь как Бог он обладал всеведением.

0: Мы уже говорили о том, что Иисус, исполняя возложенную на Него Отцом миссию, уповал на Отца. И все мы должны точно так же уповать на Бога Отца. Поскольку Иисус имел упование, имел надежду, несомненно, Он также имел веру. Это никак не противоречит тому, что Бог обладает всеведением, то есть знает все. В нашем понимании вера и надежда порой связаны с недостатком знания. Мы чего-то не знаем, и тогда верим. Мы не знаем, что будет, и тогда надеемся. Согласно Фоме Аквинскому, вера — это осознание того, чего мы не видим. Согласно такому видению, нет таких вещей, которых бы Христос не видел, поэтому у него не могло быть веры. Святой Фома в этом вопросе ссылается на слова апостола Петра: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я Тебя люблю». Но все же эти слова нельзя считать аргументом в пользу всеведения Иисуса человека. А в подтверждение того, что Иисус имел веру и надежду, можно привести следующую фразу из послания святого Павла к филиппийцам. «Иисус уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком». А разве мог Иисус быть истинным человеком, если бы он не имел веры и надежды? Интересно, что схоластическое отрицание веры Иисуса Христа привело к тому, что Церковь стала особо подчеркивать в качестве модели веры фиат Пресвятой Богородицы, когда она сказала: «Вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Несомненно, Дева Мария — это образец веры для Церкви. Вместе с тем нельзя забывать о написанном в послании к евреям. Его автор называет Иисуса начальником и свершителем веры. Вместо предлежавшей ему радости он претерпел крест и воссел одесную престола Божия. Он сам, зачинатель и свершитель веры, имел веру, подвергшуюся испытанию крестной мукой и смертью. Иисус испытал полную оставленность, о чем свидетельствуют Его слова: Боже мой, почему Ты меня оставил?» Именно в момент наивысшей оставленности Он совершает наивысший акт веры и надежды. «Отче, в руки Твои предаю Дух мой». Вот почему к Иисусу, умирающему на кресте, мы можем отнести слова святого Павла об Аврааме: «Сверх надежды поверил с надеждою». Но чтобы верно ответить на вопрос, была ли у Иисуса вера, нужно сначала дать определение вере. Что же такое вера? Слово «вера» имеет не одно только значение. Верить в буквальном смысле означает принимать нечто как правдоподобное, допускать что-либо, выражать некое мнение, в котором нельзя быть уверенным до конца. Но в этом случае неверие можно было бы считать синонимом веры. Например, кто-то верит, что Бог существует, а кто-то верит, что Бога не существует. В этом смысле, безусловно, Иисус не верил. Он же не мог допускать, что находился в сыновних отношениях с Богом. Он это знал и обладал уверенностью в этом. В другом же значении, когда мы используем в русском языке чаще слово «веровать», нежели «верить», и используем существительное «вера», а не «допущение», «мнение», «предположение», в этом смысле «верить» означает принимать нечто как истину на основании свидетельство, которому можно полностью доверять. В этом смысле вера опирается не на какое-то внутреннее убеждение, мнение, предположение, а на свидетельство и на того, кто дает это свидетельство. Вера, о которой мы говорим, вера евангельская, вера апостолов, опирается на свидетельство Иисуса, единородного Сына Божьего, который наставлял их о Боге Отце, никем прежде не виданном. Таким образом, сам Иисус верит Отцу, опираясь на Его свидетельство. Как Он сам говорит в 8 главе Евангелия от Иоанна, «Свидетельствует обо Мне Отец, пославший Меня». Воплотившийся Сын Божий, добровольно себя уничиживший, остается послушным Отцу, Он верит Отцу, основывает на Нем всю свою земную миссию. Эта вера не может пошатнуться, она остается незыблемой твердыней. Суть веры — это встреча с Богом, которому мы доверяем безгранично. Иисус же до самого конца, до смерти на кресте, безгранично доверял Отцу.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 7 сентября, католическая церковь чтит память святой мученицы Регины Ализийской. Она претерпела смерть в 250 году во время гонений императора Деция. Сегодня также чтим память священников Джона Дакета и Ральфа Корби. Они умерли в Лондоне мученической смертью в 1644 году. Джон Дакет вырос в католической семье, в 1639 году стал священником, учился в Париже, вернувшись в Англию, прослужил лишь около одного года. Ральф Корби, тоже из семьи католиков, иезуит, 12 лет нелегально служил в Англии в графстве Дарем. Когда обоих привезли к месту казни, протестантский пастор обратился к ним с проповедью. Отец Джон ответил пастору: «Сэр, я здесь, чтобы умереть за веру, а не для того, чтобы ей учиться». Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Хризагона Пшемоцкого. Он служил в Санкт-Петербурге в церкви Святой Екатерины, в Витебске, Двинске, Омске, Смоленске и Орле. Арестован в 1927 году. Умер 8 сентября 1930 года в смоленской тюрьме. «Боже, изнемог во мне дух мой».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Перед чтением молитвы «Ангелус» 6 сентября Папа Лев XIV размышлял над воскресными литургическими чтениями, обратив внимание верующих на фундаментальные критерии христианского мышления и действия, в центре которых стоит заповедь любви. Ссылаясь на послание к римлянам, Святейший Отец напомнил, что все заповеди сводятся к одной – «люби ближнего твоего, как самого себя». Апостол Павел настаивает на этой мысли, используя сильный образ, перекликающийся с молитвой «Отче наш». «Братья, не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». «Иисус учит прощать долги», — продолжил Папа и напомнил, что существует особое сокровище, которое мы обязаны отдавать друг другу, не становясь при этом его пленниками. Это долг взаимной любви. Внимание, забота и добро, полученное от других, делают нас более свободными и способными брать на себя ответственность. В евангельском чтении Господь указывает христианской общине как минимум на два способа практического проявления этой любви. Первый – это способность к братскому вразумлению. Папа назвал это деликатным и часто забытым искусством, требующим откровенности и постепенности. Сначала разговор наедине, затем при свидетелях, и лишь потом, когда это необходимо, перед всей общиной. Искренний диалог помогает смотреть правде в глаза и превращает конфликты в возможность для духовного роста. Жалобы и злословия даются гораздо легче, но они ни к чему не приводят и лишь парализуют многие ситуации. Евангелие же, напротив, воспитывает в нас свободу в любви. Второй способ братской милосердной любви преображает саму молитву. Речь идет об умении приходить к согласию и не только при разрешении споров, но и когда мы просим Бога о каких-либо дарах. Иисус говорит об этом так: «Если двое из вас на земле согласятся просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Согласно этому обетованию, мы можем разделять с другими желания, скорби и надежды, возрастая в единстве. Без веры человек чувствует себя одиноким и смотрит на других с подозрением, видя в них чужаков и врагов, но благодать делает нас братьями и сестрами, способными договариваться, прощать и слушать друг друга в Господе. Лев XIV вознес молитву Пресвятой Деве Марии, поспешившей после Благовещения к Елисавете, поделиться радостью и тяготами материнства. Да научит она и всех нас радостному долгу братской любви, воззвал Святейший Отец. После чтения Богородичной молитвы на площади Святого Петра Папа обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с настоятельным призывом к миру на Украине и прекращению всех вооруженных конфликтов, а также приветствовал паломников, прибывших в Рим. Святейший Отец признался, что с глубокой скорбью воспринял известие о недавних жестоких атаках на украинские города и гражданскую инфраструктуру, которые привели к гибели невинных людей. Папа выразил духовную близость народу, который уже многие годы живет в страхе и тревоге. «Я обращаюсь с новым призывом положить конец насилию, остановить разрушение, открыть сердца для диалога и мира, надеясь, что предпринятые в эти дни усилия по возобновлению переговоров принесут конкретные плоды и откроют пространство для дипломатии». Епископ Рима призвал верующих вознести совместную молитву Господу, дабы согласие восторжествовало во всех конфликтах, терзающих сегодняшний мир. По традиции Лев XIV приветствовал жителей города и паломников из разных стран. В частности, он отметил присутствие общины межепархиальной семинарии Studienhaus St. Lambert из Лантерсхофена, Германия. Верующих прихода святого Ульдерика из Музестры, провинции Тревизо, а также хор из епархии Оппи Домамертина и Пальми, прибывший в сопровождении своего епископа. В завершение встречи, напомнив о возвращении к привычному ритму жизни после периода летних отпусков, Святейший Отец дал верующим напутствие и пожелал всем благословенного воскресения. Постепенно возобновляя нашу обычную деятельность после летнего перерыва, попросим Господа сопровождать нас и поддерживать своим светом. Праздник семьи, организованный 5 сентября губернаторством Града Ватикан для сотрудников и их близких, в этом году вновь собрал в Ватиканских садах сотни родителей и детей. Вечером к ним присоединился Лев XIV. Он поблагодарил семьи за свидетельство любви и напомнил, что в семейной жизни воплощаются два величайших дара – жизнь и любовь. Папа процитировал святого Иоанна Павла II, он называл семью «зеркалом Божьим», в котором Господь хочет видеть свое отражение в нашем обществе, в нашей семье. По словам Льва XIV, эта мысль помогает по-новому взглянуть на каждую семейную ячейку. Продолжая мысль Войтылы, папа напомнил, что в этом зеркале Бог видит два самых прекрасных и великих чуда – дар жизни и дар любви. Поэтому семейная жизнь побуждает человека не жить только для себя, не замыкаться в эгоизме, а дарить себя другим в семье, среди друзей, даже тем, кто пока не стал другом. Хочу поблагодарить всех вас, ваши семьи, за то великое чудо, каким являетесь вы, сказал Лев XIV, и пожелал, чтобы сама встреча стала отражением Божьим, временем радости, которую человек получает, находясь вместе с другими. Перед встречей с папой семьи приняли участие в святой мессе в гроте Богоматери Лурдской в Ватиканских садах. Праздник продолжился пиццей и угощением, выступлениями жонглеров, играми и представлениями, надувными аттракционами и городком маленьких пожарных. Папа рассказал, что летом, встречаясь с ребятами в Ватиканском лагере, он выучил популярный интернет-тренд и с улыбкой предположил, что за каникулы они успели немного подучить математику. «Сколько будет 6-7? Будет 13?» «Прекрасно», — сказал он, повторяя характерный жест руками. Все вокруг, и взрослые, и дети, рассмеялись. Подростки в ответ предложили ему научиться еще одному модному слову «аура», что вызвало новый взрыв смеха. В ходе встречи президент губернаторства Ватикана сестра Рафаэла Петрини от имени сотрудников выразила Святейшему Отцу признательность, подчеркнув, что для них большая радость служить лично папе и хотя бы отчасти помогать в великой миссии, порученной ему Господом. Лев XIV поблагодарил организаторов праздника, в том числе салезианского священника, координатора капелланов губернаторства и руководителя летнего лагеря Франко Фонтану, а также находившихся рядом бывших президентов губернаторства, кардиналов Бертелло и Вергеса Альсагу. На встрече присутствовал кардинал Анхель Фернандес Артиме. В конце встречи Лев XIV пообщался с семьями, благословил детей, приветствовал родителей, людей в инвалидных колясках и стариков, отвечал на вопросы и фотографировался с участниками.
2: Вера.
4: Вера.
2: Вера.
4: Духовная церковь.
2: Церковь.
4: Церковь.
2: Церковь. Церковь.
4: Мораль.
5: Мораль.
2: Мораль. Мораль.
3: Трудные вопросы, трудные вопросы.

В эфире еженедельная рубрика Русской службы радио Ватикана «Трудные вопросы». Нас спрашивают, можно ли сказать, что у Иисуса человека была вера, ведь как Бог он обладал всеведением.

Мы уже говорили о том, что Иисус, исполняя возложенную на Него Отцом миссию, уповал на Отца. И все мы должны точно так же уповать на Бога Отца. Поскольку Иисус имел упование, имел надежду, несомненно, Он также имел веру. Это никак не противоречит тому, что Бог обладает всеведением, то есть знает все. В нашем понимании вера и надежда порой связаны с недостатком знания. Мы чего-то не знаем, и тогда верим. Мы не знаем, что будет, и тогда надеемся. Согласно Фоме Аквинскому, вера — это осознание того, чего мы не видим. Согласно такому видению, нет таких вещей, которых бы Христос не видел, поэтому у него не могло быть веры. Святой Фома в этом вопросе ссылается на слова апостола Петра: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я Тебя люблю». Но все же эти слова нельзя считать аргументом в пользу всеведения Иисуса человека. А в подтверждение того, что Иисус имел веру и надежду, можно привести следующую фразу из послания святого Павла к филиппийцам. «Иисус уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком». А разве мог Иисус быть истинным человеком, если бы он не имел веры и надежды? Интересно, что схоластическое отрицание веры Иисуса Христа привело к тому, что Церковь стала особо подчеркивать в качестве модели веры фиат Пресвятой Богородицы, когда она сказала: «Вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Несомненно, Дева Мария — это образец веры для Церкви. Вместе с тем нельзя забывать о написанном в послании к евреям. Его автор называет Иисуса начальником и свершителем веры. Вместо предлежавшей ему радости он претерпел крест и воссел одесную престола Божия. Он сам, зачинатель и свершитель веры, имел веру, подвергшуюся испытанию крестной мукой и смертью. Иисус испытал полную оставленность, о чем свидетельствуют его слова: Боже мой, почему ты меня оставил?» Именно в момент наивысшей оставленности он совершает наивысший акт веры и надежды. «Отче, в руки твои предаю дух мой». Вот почему к Иисусу, умирающему на кресте, мы можем отнести слова святого Павла об Аврааме: «Сверх надежды поверил с надеждою». Но чтобы верно ответить на вопрос, была ли у Иисуса вера, нужно сначала дать определение вере. Что же такое вера? Слово «вера» имеет не одно только значение. Верить в буквальном смысле означает принимать нечто как правдоподобное, допускать что-либо, выражать некое мнение, в котором нельзя быть уверенным до конца. Но в этом случае неверие можно было бы считать синонимом веры. Например, кто-то верит, что Бог существует, а кто-то верит, что Бога не существует. В этом смысле, безусловно, Иисус не верил. Он же не мог допускать, что находился в сыновних отношениях с Богом. Он это знал и обладал уверенностью в этом. В другом же значении, когда мы используем в русском языке чаще слово «веровать», нежели «верить», и используем существительное «вера», а не «допущение», «мнение», «предположение», в этом смысле «верить» означает принимать нечто как истину на основании

0: Иисус верит Отцу, опираясь на Его свидетельство. Как Он сам говорит в 8 главе Евангелия от Иоанна, «Свидетельствует обо Мне Отец, пославший Меня». Воплотившийся Сын Божий, добровольно Себя уничиживший, остается послушным Отцу, Он верит Отцу, основывает на Нем всю свою земную миссию. Эта вера не может пошатнуться, она остается незыблемой твердыней. Суть веры — это встреча с Богом, которому мы доверяем безгранично. Иисус же до самого конца, до смерти на кресте, безгранично доверял Отцу.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 7 сентября, католическая церковь чтит память святой мученицы Регины Ализийской. Она претерпела смерть в 250 году во время гонений императора Деция. Сегодня также чтим память священников, католиков, иезуит. 12 лет нелегально служил в Англии в графстве Дарем. Когда обоих привезли к месту казни, протестантский пастор обратился к ним с просьбой о скорби, тоже из семьи католиков, иезуит. 12 лет нелегально служил в Англии в графстве Дарем. Когда обоих привезли к месту казни, протестантский пастор обратился к ним с проповедью. Отец Джон ответил пастору: «Сэр, я здесь, чтобы умереть за веру, а не для того, чтобы ей учиться». Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Хризагона Пшемоцкого. Он служил в Санкт-Петербурге в церкви Святой Екатерины в Витебске, Двинске, Омске, Смоленске и Орле. Арестован в 1927 году. Умер 8 сентября 1930 года в смоленской тюрьме. «Боже, изнемог во мне дух мой».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Перед чтением молитвы Анджелус 6 сентября Папа Лев XIV размышлял над воскресными литургическими чтениями, обратив внимание верующих на фундаментальные критерии христианского мышления и действия, в центре которых стоит заповедь любви. Ссылаясь на послание к римлянам, Святейший Отец напомнил, что все заповеди сводятся к одной – «люби ближнего твоего, как самого себя». Апостол Павел настаивает на этой мысли, используя сильный образ, перекликающийся с молитвой «Отче наш». «Братья, не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». «Иисус учит прощать долги», — продолжил Папа и напомнил, что существует особое сокровище, которое мы обязаны отдавать друг другу, не становясь при этом его пленниками. Это долг взаимный.

0: внимание, забота и добро, полученное от других, делают нас более свободными и способными брать на себя ответственность. В евангельском чтении Господь указывает христианской общине как минимум на два способа практического проявления этой любви. Первый – это способность к братскому вразумлению. Папа назвал это деликатным и часто забытым искусством, требующим откровенности и постепенности. Сначала разговор наедине, затем при свидетелях, и лишь потом, когда это необходимо, перед всей общиной. Искренний диалог помогает смотреть правде в глаза и превращает конфликты в возможность для духовного роста. Жалобы и злословия даются гораздо легче, но они ни к чему не приводят и лишь парализуют многие ситуации. Евангелие же, напротив, воспитывает в нас свободу в любви. Второй способ братской милосердной любви преображает саму молитву. Речь идет об умении приходить к согласию и не только при разрешении споров, но и когда мы просим Бога о каких-либо дарах. Иисус говорит об этом так: «Если двое из вас на земле согласятся просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Согласно этому обетованию, мы можем разделять с другими желания, скорби и надежды, возрастая в единстве. Без веры человек чувствует себя одиноким и смотрит на других с подозрением, видя в них чужаков и врагов. Но благодать делает нас братьями и сестрами, способными договариваться, прощать и слушать друг друга в Господе. Лев XIV вознес молитву Пресвятой Деве Марии, поспешившей после Благовещения к Елисавете, поделиться радостью и тяготами материнства. Да научит она и всех нас радостному долгу братской любви, воззвал Святейший Отец. После чтения Богородичной молитвы на площади Святого Петра Папа обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с настоятельным призывом к миру на Украине и прекращению всех вооруженных конфликтов, а также приветствовал паломников, прибывших в Рим. Святейший Отец признался, что с глубокой скорбью воспринял известие о недавних жестоких атаках на украинские города и гражданскую инфраструктуру, которые привели к гибели невинных людей. Папа выразил духовную близость народу, который уже многие годы живет в страхе и тревоге. «Я обращаюсь с новым призывом положить конец насилию, остановить разрушение, открыть сердца для диалога и мира. Надеюсь, что предпринятые в эти дни усилия по возобновлению переговоров принесут конкретные плоды и откроют пространство для дипломатии». Епископ Рима призвал верующих вознести совместную молитву Господу, дабы согласие восторжествовало во всех конфликтах, терзающих сегодняшний мир. По традиции Лев XIV приветствовал жителей города и паломников из разных стран. В частности, он отметил присутствие общины межепархиальной семинарии Studienhaus St. Lambert из Лантерсхофена, Германия. Верующих прихода святого Ульдерика из Музестры, провинции Тревизо, а также хор из епархии Оппи Домамертина и Пальми, прибывший в сопровождении своего епископа. В завершение встречи, напомнив о возвращении к привычному ритму жизни после периода летних отпусков, Святейший Отец дал верующим напутствие и пожелал всем благословенного воскресения. Постепенно возобновляя нашу обычную деятельность после летнего перерыва, попросим Господа сопровождать нас и поддерживать своим светом. Праздник семьи, организованный 5 сентября губернаторством Града Ватикан для сотрудников и их близких, в этом году вновь собрал в Ватиканских садах сотни родителей и детей. Вечером к ним присоединился Лев XIV. Он поблагодарил семьи за свидетельство любви и напомнил, что в семейной жизни воплощаются два величайших дара – жизнь и любовь. Папа процитировал святого Иоанна Павла II. Он называл семью «зеркалом Божьим», в котором Господь хочет видеть свое отражение в нашем обществе, в нашей семье. По словам Льва XIV, эта мысль помогает по-новому взглянуть на каждую семейную ячейку. Продолжая мысль Войтылы, папа напомнил, что в этом зеркале Бог видит два самых прекрасных и великих чуда – дар жизни и дар любви. Поэтому семейная жизнь побуждает человека не жить только для себя, не замыкаться в эгоизме, а дарить себя другим – в семье, среди друзей, даже тем, кто пока не стал другом. Хочу поблагодарить всех вас, ваши семьи, за то великое чудо, каким являетесь вы, сказал Лев XIV, и пожелал, чтобы сама встреча стала отражением Божьим, временем радости, которую человек получает, находясь вместе с другими. Перед встречей с папой семьи приняли участие в святой мессе в гроте Богоматери Лурдской в Ватиканских садах. Праздник продолжился пиццей и угощением, выступлениями жонглеров, играми и представлениями, надувными аттракционами и городком маленьких пожарных. Папа рассказал, что летом, встречаясь с ребятами в Ватиканском лагере, он выучил популярный интернет-тренд и с улыбкой предположил, что за каникулы они успели немного подучить математику. «Сколько будет 6-7? Будет 13? Прекрасно», — сказал он, повторяя характерный жест руками. Все вокруг, и взрослые, и дети рассмеялись. Подростки в ответ предложили ему научиться еще одному модному слову «аура», что вызвало новый взрыв смеха. В ходе встречи президент губернаторства Ватикана сестра Рафаэла Петрини от имени сотрудников выразила Святейшему Отцу признательность, подчеркнув, что для них большая радость служить лично папе и хотя бы отчасти помогать в великой миссии, порученной ему Господом. Лев XIV поблагодарил организаторов праздника, в том числе салезианского священника, координатора капелланов губернаторства и руководителя летнего лагеря Франко Фонтану, а также находившихся рядом бывших президентов губернаторства, кардиналов Бертелло и Вергеса Альсагу. На встрече присутствовал кардинал Анхель Фернандес Артиме. В конце встречи Лев XIV пообщался с семьями, благословил детей, приветствовал родителей, людей в инвалидных колясках и стариков, отвечал на вопросы и фотографировался с участниками.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная. Церковь.
1: Церковь.
2: Церковь.
1: Церковь.
2: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
0: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире еженедельная рубрика Русской службы радио Ватикана «Трудные вопросы». Нас спрашивают, можно ли сказать, что у Иисуса человека была вера, ведь как Бог он обладал всеведением.

0: Мы уже говорили о том, что Иисус, исполняя возложенную на Него Отцом миссию, уповал на Отца. И все мы должны точно так же уповать на Бога Отца. Поскольку Иисус имел упование, имел надежду, несомненно, Он также имел веру. Это никак не противоречит тому, что Бог обладает всеведением, то есть знает все. В нашем понимании вера и надежда порой связаны с недостатком знания. Мы чего-то не знаем, и тогда верим. Мы не знаем, что будет, и тогда надеемся. Согласно Фоме Аквинскому, вера — это осознание того, чего мы не видим. Согласно такому видению, нет таких вещей, которых бы Христос не видел, поэтому у него не могло быть веры. Святой Фома в этом вопросе ссылается на слова апостола Петра: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я Тебя люблю». Но все же эти слова нельзя считать аргументом в пользу всеведения Иисуса человека. А в подтверждение того, что Иисус имел веру и надежду, можно привести следующую фразу из послания святого Павла к филиппийцам. «Иисус уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком». А разве мог Иисус быть истинным человеком, если бы Он не имел веры и надежды? Интересно, что схоластическое отрицание веры Иисуса Христа привело к тому, что Церковь стала особо подчеркивать в качестве модели веры фиат Пресвятой Богородицы, когда она сказала: «Вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Несомненно, Дева Мария — это образец веры для Церкви. Вместе с тем нельзя забывать о написанном в послании к евреям. Его автор называет Иисуса начальником и свершителем веры. Вместо предлежавшей ему радости он претерпел крест и воссел одесную престола Божия. Он сам, зачинатель и свершитель веры, имел веру, подвергшуюся испытанию крестной мукой и смертью. Иисус испытал полную оставленность, о чем свидетельствуют Его слова: Боже мой, почему Ты меня оставил?» Именно в момент наивысшей оставленности Он совершает наивысший акт веры и надежды. «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Вот почему к Иисусу, умирающему на кресте, мы можем отнести слова святого Павла об Аврааме: «Сверх надежды поверил с надеждою». Но чтобы верно ответить на вопрос, была ли у Иисуса вера, нужно сначала дать определение вере. Что же такое вера? Слово «вера» имеет не одно только значение. Верить в буквальном смысле означает принимать нечто как правдоподобное, допускать что-либо, выражать некое мнение, в котором нельзя быть уверенным до конца. Но в этом случае неверие можно было бы считать синонимом веры. Например, кто-то верит, что Бог существует, а кто-то верит, что Бога не существует. В этом смысле, безусловно, Иисус не верил. Он же не мог допускать, что находился в сыновних отношениях с Богом. Он это знал и обладал уверенностью в этом. В другом же значении, когда мы используем в русском языке чаще слово «веровать», нежели «верить», и используем существительное «вера», а не «допущение», «мнение», «предположение», в этом смысле верить означает принимать нечто как истину на основании свидетельства, которому можно полностью доверять. В этом смысле вера опирается не на какое-то внутреннее убеждение, мнение, предположение, а на свидетельство и на того, кто дает это свидетельство. Вера, о которой мы говорим, вера евангельская, вера апостолов, опирается на свидетельство Иисуса, единородного Сына Божьего, который наставлял их о Боге Отце, никем прежде не виданном. Таким образом, сам Иисус верит Отцу, опираясь на Его свидетельство. Как Он сам говорит в 8 главе Евангелия от Иоанна, «Свидетельствует обо Мне Отец, пославший Меня». Воплотившийся Сын Божий, добровольно себя уничиживший, остается послушным Отцу, Он верит Отцу, основывает на Нем всю свою земную миссию. Эта вера не может пошатнуться, она остается незыблемой твердыней. Суть веры — это встреча с Богом, которому мы доверяем безгранично. Иисус же до самого конца, до смерти на кресте, безгранично доверял Отцу.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!